0: Альфа, зарегистрированный управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Merci.
1: Доброе утро, Пермь.
2: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют в России. Документ определяет правила использования цифровых валют внутри страны и за ее пределами, а также устанавливает требования и ограничения для участников рынка. Право на ведение деятельности по обмену цифровых валют имеет только организации, включенные в специальный реестр. Для них предусмотрен переходный период до 1 июля будущего года. С 2027 года в России будут проводить мониторинг цен на продукты. Закон подписан президентом. Отслеживать стоимость планируется по всей цепочке движения, начиная от производителя и заканчивая полкой магазина. Сеть АЗС «Нефтехимпром» в Прикамье увеличила лимит отпуска бензина с 4 августа для физических лиц до 80 литров. Для дизельного топлива ограничений по общему объему нет, сообщили в компании. Также сохраняется возможность отпуска топлива в канистры. Бензин и дизельное топливо можно приобрести объемом до 30 литров. В Перми выпустили проездные в виде брелоков. Они работают так же, как обычная пластиковая транспортная карта. На брелоке можно записать любой тариф, при этом привычные пластиковые карты продолжат действовать. Пассажиры смогут сами выбрать, каким носителем пользоваться. Стоимость брелоков составляет 150 рублей. Купить брелок можно в пункте продажи транспортных карт на Ленина, 68. На этом пока все новости. Курс доллара США на сегодня составляет 81 рубль 12 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сейчас в Перми плюс 15 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флеболге сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболг». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 7 минут в Перми. Середина недели. Экватор, так сказать, 5 августа на календаре. Сегодня такая же прекрасная погода, как и вчера, ну, потому что ни жарко, ни холодно, с утра пораньше, может быть, чуть свежо, но это никакого дискомфорта не доставляет, на мой личный взгляд, плюс 15 градусов на данный момент, в течение дня до плюс 23 и без осадков. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: 7:12. Вы слушаете Радио Альфа. Дороги свободные. Через полчаса очередной выпуск. Посмотрю, что это изменится. Обязательно об этом расскажу. Но впереди гороскоп, лунный календарь, новости со всего света. Может ли картошка фри быть хоть немного полезной? Оказывается, может, но ее нужно правильно приготовить. Через 10 минут об этом.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7.15. Время Пермское. Вы слушаете радио «Альфа». Луна убывает. Освещение около 58% лунного диска. Первый план дня находится в знаке Овна, затем переходит в знак Тельца после 21.51. Согласно прогнозам, 22-й лунный день хорош для осмысления жизненного опыта и построения рациональных планов на будущее. Вот так вот. Прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможно, неприятные моменты в работе. Например, вам придется делать то, что вы сильно не любите. Тельцы, рутинные занятия не будут скучными. Делайте то, что хорошо знаете и умеете. Это принесет наибольший результат. Близнецы. Почти любые вопросы можно будет решить с помощью диалога. Исключение ситуаций, в которых задействовано много денег. Раки. Вы найдете истинную причину недавнего промаха. Поставьте все на паузу. Не нужно сразу пытаться что-то исправить. Львы. В делах наступит спад. Это хороший момент для того, чтобы спокойно завершить начатое. Девы. Наилучшими занятиями будут планирование и предварительная подготовка. Начинать большие проекты пока не стоит. Весы. У вас появятся новые настрои и новые цели, но окончательно принимать предложения или решения пока не стоит. Скорпионы. Может измениться обстановка или вы получите новую информацию. Возможны изменения в ближайших планах. Стрельцы. Будьте аккуратны там, где замешаны чужие эмоции. Ваш перфекционизм и требования безупречности могут дорого вам обойтись. Козероги. Обстановка немного изменится. Подождите с решением. Сейчас меняется баланс вложений и трат. Водолеи. День обсуждения целесообразности некоторых дел, которыми вы занимаетесь. Может быть, вы чрезмерно стараетесь зря. Рыбы, ваши ожидания вырастут. Вы можете разочароваться в партнерах, которые еще совсем недавно казались вам идеальными.
1: Радио «Альфа».

0: На радио «Альф» всегда хорошая музыка. 7 часов 22 минуты и дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новый способ может сделать картофель фри намного полезнее. Инженеры из Иллинойского университета разработали гибридную технологию, которая сокращает время обработки и значительно снижает процент жира в готовом продукте. В традиционном фритюре при температуре 180 градусов влага из картофеля испаряется. Внутри ткани образуется отрицательное давление, из-за чего масло заполняет до 90% освободившихся пор. Новый метод подключает к процессу микроволнового излучения на частотах от 2,5 до почти 6 ГГц. Микроволны колеблют молекулы воды, заставляя их быстро нагреваться по всему объему продукта, а не только на поверхности. Возникающее избыточное давление пара выталкивает влагу и блокирует проникновение масла внутрь. При этом необходимо комбинированное использование микроволновки и фритюра. Одни лишь микроволны делают картофель мягким, а параллельный классический нагрев позволяет сформировать привычную хрустящую корочку. Исследователи отмечают, что технологию легко внедрить на пищевых производствах, модернизировав линии СВЧ-генераторами. А повторить этот процесс на обычной кухне, к сожалению, пока не получится. Поэтому дома по-прежнему выбираем между аэрогрилем и классическим жирным фритюром.
1: Радио «Альфа».

0: Группа называется «Дежавю». Надеюсь, что сегодняшний день у вас не такой, как вчера. Ну, что-то в нем есть такое, эдакое. Да и быть такого не может, чтобы он повторялся. Каждый новый день — это что-то новое. В том числе и новости, кстати, от Полины Поповой на радио «Альфа». 7:30 в Перми.
1: Здравствуйте. Забытые в общественном транспорте багаж будут хранить бесплатно в течение суток. Следует из приказа Минтранса РФ. За хранение сверх указанного срока взимается плата в размере, установленном перевозчиком. Приказ вступает в силу с 1 сентября этого года. Запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках заработает также с сентября этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутатов. Краевой суд в Перми окончательно лишил «Сталагмит Экскурс» права на объекты в Кунгурской ледяной пещере. У компании аннулировали право собственности на экскурсионную тропу, входной и выходной тоннели, а также сооружение систем связи и энергообеспечения. Жара вернется в Прикамье к выходным. С пятницы начнется потепление, особенно на юге Прикамья, где к выходным воздух может прогреться до плюс 30. В Перми ожидается плюс 25, плюс 27. При этом сохранятся грозы, сообщает ГИС-центр Классического университета. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». Сейчас в Перми плюс 15 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Группа «Аха» про дождь и про слезы под дождем. У нас же никаких слез, только слезы радости, если 7 часов 39 минут в Перми. Вы слушаете «Радио Альфа». И вот, друзья, поводы для этого. Есть выдуманные, ну, на мой взгляд, просто они неофициальные. День работы как собака. В международном календаре вот отмечают такую дату. Праздник посвящен тем, кто выкладывается на полную. Это англоязычный фразеологизм. Работать как собака связан с образами сторожевых и служебных собак. Но у нас так никто никогда не говорил. У нас просто устал как собак, например, есть такое выражение. Или работал как раб на галерах. Это тоже иногда применяется. Есть еще одно событие. Это Международный день светофора. О нем чуть подробнее в исторических фактах, в том числе, где появился первый в мире светофор. А в Перми его установили всего лишь-то навсего 70 лет назад на перекрестке улиц Ленина и тогда Карла Маркса. Сейчас это улица Сибирская. Это был один из самых оживленных аварийных перекрестков города, где пересекались две трамвайные линии. Сейчас этот самый светофор можно рассмотреть вблизи возле Пермской 164, где находится Центр безопасности дорожного движения Пермского края.
1: Реклама.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
4: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
5: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
6: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь, ТЦ 7 Пятниц, третий этаж.
8: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
9: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: 7 часов 42 минуты. На данный момент загруженность дорог оценивается в 3 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт есть небольшие затруднения в городе. Они только-только начинают, так сказать, зарождаться. Улица Космонавта-Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы. Маршал Рыбалка от Ласвинской до Оборонщиков. И все. Пожалуй, вам всем удачи в пути.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7 часов 46 минут. Вы слушаете Радио Альфа. На календаре 4 число. Нет, уже 5, кстати, друзья. Я просто смотрел на наш календарь. У нас там 3 вообще. Нужно передвинуть эту самую красную рамочку. Да, 5 августа на календаре. Сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа – Международный день светофора. Он привязан к дате 5 августа 1914 года. В американском Кливленде на одном из перекрестков установили 4 устройства, похожих на современные светофоры. У них было 2 сигнала – красный и зеленый, а еще звук при переключении. Управлял конструкцией с помощью рычагов полицейский в стеклянной будке. Создал устройство из изобретатель Джеймс Хок, а позже основал первую в мире компанию по производству светофоров. Но самый первый светофор появился гораздо раньше, в Лондоне, еще 10 декабря 1868-го, тоже с 2 сигналами. Трехцветные светофоры установили только в 1920 году в Детройте и Нью-Йорке. Выбор цвета для сигналов семафора, а потом и светофора, не случайен. Уже в начале 19 века ученые узнали о длинах волн, соответствующих разным цветам видимого излучения. У красного самая длинная волна. Его видно далеко, даже в непогоду. Желтый хорошо различим, но не такой тревожный, а зеленый на контрасте с красным исключает путаницу. Кроме того, во многих культурах красный исторически ассоциируется с опасностью, зеленый со спокойствием, а желтый привлекает внимание.
4: Но почему был светофор зеленый? А потому,
2: Радио «Альфа».

Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио

аэропорт Перми провел учение по тушению самолета. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. А сейчас послушаю музыку, которая стала даже где-то в каком-то моменте популярнее, чем фильм, в котором она звучала. Ну и, собственно, до сих пор остается такой. Это «Пираты Карибского моря».

0: Перми, 8 часов утра, вы слушаете радио «Альфа», сейчас новости.
1: Здравствуйте. Иностранцы с непогашенной судимостью больше не смогут получать российский паспорт, разрешение на временное проживание и вид на жительство. Соответствующий закон подписал президент. Наличие такой судимости станет причиной для отказа в приеме заявлений на гражданство и аннулирования ранее выданных разрешений на временное проживание или вида на жительство. Росстандарт рекомендовал компаниям поощрять участие работников, а не принуждать их к выполнению задач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новый ГОСТ по охране труда. В документе советуют избегать непредсказуемого графика, чрезмерные нагрузки и так называемого машинного темпа работы. Руководителям также рекомендуют четко ставить задачи, учитывать мнение сотрудников и не допускать в коллективе травли и социальной изоляции. Новый стандарт начнет действовать 1 февраля 2027 года. С 1 сентября в образовательные учреждения Перми придут более 300 молодых специалистов со стажем от 0 до 3 лет. К началу нового учебного года укомплектованность учреждений образования Перми достигла 99%. В Пермском аэропорту Большое Савино накануне прошли массовые масштабные учения аварийно-спасательной команды. Согласно легенде, у самолета Ту-134, который выполнял рейс Уфа-Пермь, произошел подлом стойки шасси, что привело к повреждению топливного бака и возгоранию. Прибывшие экстренные службы аэропорта ликвидировали пожар, провели эвакуацию людей и подтвердили готовность к слаженному взаимодействию. Тренировка проходила на учебном полигоне с использованием реального воздушного судна. В Пермь сегодня в рамках ознакомительного тура «Великий чайный путь» прибудет делегация из 15 представителей туроператоров и блогеров Китая. Они путешествуют на поезде «Байкальская сказка» по маршруту Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Москва. Проект стартовал в конце июля, закончится 7 августа. За 11 дней участники преодолеют 5500 километров, оценивая сервис и туристический потенциал 7 регионов. Конечная цель – к 2027 году запустить премиальный железнодорожный тур для высокобюджетных клиентов из Китая. В Перми гостей познакомят с инфраструктурой, экскурсионными программами и проведут переговоры с властями. Ожидается, что по итогам поездки китайские партнеры сформируют готовые туристические пакеты. Доллар сегодня 81.12, евро 93.58. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» и ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». Сейчас в Перми плюс 16 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 11 минут в Перми. Проверил все погодные сервисы наши пермские. Тишь да гладь. Это говорит о том, что все как-то устаканилось. Ну и сами видите, солнце светит. Сегодня до плюс 23 градусов. Не сильно жарко, не сильно холодно. В общем, шикарная погода для 5 августа, на мой взгляд. Впереди история о том, как можно наследить так, что ваши следы обнаружат аж через 1 430 000 лет. Речь про прямых наших предков, так называемых парантропов, род ископаемых высших приматов, которые также называют массивными австралопитеками. Ученые выяснили, зачем и куда они шли. Об этом через 10 минут.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
2: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
3: Звоните 204-61-77. Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
6: А тебе-то зачем?
5: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
7: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
8: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-7808.
9: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
10: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
11: 0+.
0: Загруженность дорог в Перми оценивается всего в 3 балла. Есть местами небольшие затруднения в движении на Пушкина от Комсомольского проспекта до Николая Островского и на Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской улицы. В целом все. Вам удачи в пути.
12: Радио Альфа 104.1 FM.

0: приятно.
1: В Перми 8 часов 18 минут. Вы на волне 104.1 FM. Сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 1 430 000 лет назад по илистому берегу кенийского озера Туркана прошла группа из 8 крупных самцов. Ученые определили возраст их следов по вулканическому пеплу и выяснили, отпечатки принадлежат парантропам, тупиковой ветви эволюции древних людей. До этой находки парантропов знали только по массивным челюстям, коренным зубам в 3 раза больше наших и черепному гребню для крепления мощных мышц. Из-за такого строения их считали приземистыми. Однако размер стопы и длина шага показали, рост этих представителей человеческой линии достигал 183 сантиметров, а вес 75 килограммов. Примерно как человек прямоходящий, который жил в тех же краях. На берегу палеонтологи нашли 21 отпечаток. 8 самцов шли вместе, заходя на мелководье среди бегемотов и антилоп. Полное отсутствие самок и детенышей указывает на социальную структуру, как у современных горилл. Доминантный самец выгонял конкурентов, и самцы-холостяки объединялись в группы для патрулирования территории и просто для дружеских прогулок. Парантропы вымерли больше 1 000 000 лет назад из-за климатических сдвигов и конкуренции с нашими прямыми предками.
2: Радио Альфа.
1: Вот уж действительно оставили буквально след в истории. Впереди новости, о них через 10 минут. Коротко о главных событиях среды.
2: Реклама.
5: Банк

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску-Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
3: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказываем.

0: Сказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы, шторы, аджоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
0: Магазин «Все для бани» у Сани. Пермь. Васильева 5/6.
3: В пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
4: 0+.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: 9:30, время Пермское. Сейчас новости. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Далее Радио Альфа, Полин Попова.
1: Здравствуйте. В Перми на АЗС сети «Нефтехимпром» с 4 августа увеличили лимит отпуска бензина до 80 литров. Ограничения на дизельное топливо сняты. В Перми после возникновения перебоев с поставкой бензина на АЗС перевозчики заметили рост числа пассажиров в автобусах. Об этом коммерсант в Прикамье рассказал директор ООО «Дизель» Андрей Беневский. Пермский музыкант Андрей Ширман, диджей Smash, выступит в Перми 8 августа на фестивале «Ко дню строителя. Время вперед». Мероприятие пройдет на городской эспланаде. Баскетбольный клуб «Бет-Сити Парма» подписал однолетний контракт с 28-летним американским защитником Брайаном Фобсом, сообщает пресс-служба пермского клуба. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сейчас в Перми плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама.
5: Огонь. И приятный жар, пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.

0: Без 29 вы слушаете Радио Альфа. Дважды 2-4, это всем известно в целом мире, а вот товарищу по имени Нильс Абель было известно гораздо больше. Несмотря на очень короткую жизнь, ему было всего 26 лет, он оставил колоссальное научное наследие. Вот об этом самом наследии, фундаментальных открытиях в нескольких областях математики мы поговорим через 7 минут в исторических фактах. Чувствую себя каким-то преподавателем в университете, как минимум. Через пару минут еще дорожная информация, кстати.
1: Реклама.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77. 7-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
7: Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
8: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
0: 8 часов 43 минуты. Вы слушаете Радио Альфа. По версии Яндекс.Карт сейчас загруженность дорог в Перми оценивается в 4 балла из 10 возможных. На Карпинского окупится машина от проспекта Декабристов до Стахановской улицы, на Пушкина от Комсомольского проспекта до Николая Островского, на Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара, еще на улице Васильева от станции Бахревка до переезда через железную дорогу тоже замечено медленное движение. Вам всем удачи в пути.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8 часов 47 минут. Вы слушаете Радио Альфа. Всем доброе. Август. 5 число на календаре. Исторические факты, что связаны с сегодняшней датой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа 1802 года в Норвегии родился гений математики Нильс Абель, в честь которого учреждена премия, сравнимая с Нобелевской. Он прожил всего 26 лет, но успел так много, что имя Абеля носят теоремы, уравнения и формулы. У сына бедного пастора был явный математический дар, и это заметил школьный учитель. Он добился стипендии для Нильса, а позднее стал издателем его трудов. Уже поступая в Королевский университет, 19-летний Абель был самым знающим математиком Норвегии, а вуз окончил всего за год и стал совершать открытия в математике. Вот только современники не могли их оценить. Нильс заглянул слишком далеко, опередив время. Он жил бедно, перебивался частными уроками. Судьба улыбнулась, а в 26 лет его приняли в Королевское научное общество Норвегии, пригласили преподавать в Берлинский университет. Он планировал жениться, но не успел, сгубил туберкулез. Публикация самой важной теоремы об интегралах от алгебраических функций вышла посмертно. Ее назвали нерукотворным памятником Абелю, но есть и рукотворный – в Осло возле Королевского дворца.
2: Радио «Альфа».

0: МЧС сообщил о ликвидации пожара на предприятии в Перми. Вообще вся лента этим событием заполнена, поэтому подробнее об этом расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». В ближайшее время будет невероятный вопрос. Следующая 60-минутка будет посвящена именно этой игре 12+. И у вас есть возможность выиграть билет на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа». Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел».
1: Реклама. Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
2: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
1: Если в круиз, то с «Кама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранство 6, 594-784-57.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
2: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
3: Телефон рекламной службы 259-1700.
4: Радио «Альфа».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: 9:01 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сам».
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют в России. Документ определяет правила использования цифровых валют внутри страны и за ее пределами, а также устанавливает требования и ограничения для участников рынка. Право на ведение деятельности по обмену цифровых валют имеет только организации, включенные в специальный реестр. Для них предусмотрен переходный период до 1 июля будущего года. С 2027 года в России будут проводить мониторинг цен на продукты. Закон подписан президентом. Отслеживать стоимость планируется по всей цепочке движения, начиная от производителя и заканчивая полкой магазина. Сеть АЗС «Нефтехимпром» в Прикамье увеличила лимит отпуска бензина с 4 августа для физических лиц до 80 литров. Для дизельного топлива ограничений по общему объему нет, сообщили в компании. Также сохраняется возможность отпуска топлива в канистры. Бензин и дизельное топливо можно приобрести объемом до 30 литров. В Перми выпустили проездные в виде брелоков. Они работают так же, как обычная пластиковая транспортная карта. На брелоке можно записать любой тариф, при этом привычные пластиковые карты продолжат действовать. Пассажиры смогут сами выбрать, каким носителем пользоваться. Стоимость брелоков составляет 150 рублей. Купить брелок можно в пункте продажи транспортных карт на Ленина, 68. На этом пока все новости. Курс доллара США на сегодня составляет 81 рубль 12 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходимая консультация специалиста. В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: 9.09. Это время Пермское. Вы слушаете радио Альфа. Невероятный вопрос. Начинается. Присоединяйтесь к нему. Номер телефона 257-0107. Правила простые, неизменные. Есть вопрос, его задаю. Кто правильно отвечает, тот и победил и получает в подарок билеты на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». Международные данные говорят, что почти каждый десятый клиент в крупных кофейнях приходит туда ради этого. Вот так вот. Давайте еще раз вопрос, если пропустили первую часть. Международные данные говорят, что почти каждый десятый клиент в крупных кофейнях приходит туда ради этого. Есть сегодня то самое условие. Я принимаю от вас по одному варианту. 257-0107, еще раз повторю, номер телефона. Жду ваше предположение.
1: Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», «Комсомольский проспект 81». Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигать дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
6: 0+.
0: Загруженность дорог в Перми оценивается в 5 баллов из 10 возможных. И вот на западном обходе от шоссе Космонавтов до улицы Строителей сейчас время проезда 42 минуты. Имейте это в виду, на 36 минут больше обычного. На Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской улицы будете ехать 11 минут. На Петропавловской потеряете 10 от Барчининова до Куйбышева. И на Стахановской улице тоже много машин от шоссе Космонавтов до улицы Мира.
8: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Может быть, это вариант за бонусами, скидками и акциями.
1: Каждый десятый клиент приходит именно ради этого. Интересное предположение, но нет, не связано с этим. Доброе утро, ваш вариант.
2: Алло, доброе утро. А такой вариант, чтобы поработать на ноутбуке.
1: Работать, да, это спокойно. Распространенная история на самом деле, но не связана с работой. Здравствуйте, ваше предположение?
0: Может быть, поработать или встретиться с коллегами, или наоборот, отдохнуть от работы.
1: Ну, вот у нас получается три варианта практически, но они вокруг одного крутятся, по одному просто принимаю, но это все не то, не связано.
0: Все не то.
1: Да.
0: Хорошо.
1: Да, спасибо. 257-0107 наш номер телефона. Международные данные говорят, что почти каждый десятый, то есть вообще не часто такое, видимо, происходит. Ну, каждый десятый клиент в крупных кофейнях приходит туда ради этого. Хотя мне вот честно казалось, что так делает чаще и так делает больше людей. По одному варианту, напомню, вам от вас принимают. 257-0107 наш номер телефона.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вена, возможно, неприятные моменты в работе. Например, вам придется делать то, что вы сильно не любите. Тельцы, рутинные занятия не будут скучными. Делать то, что хорошо знаете и умеете, это принесет наибольший результат. Близнецы, почти любые вопросы можно будет решить с помощью диалога. Исключение ситуаций, в которых задействовано много денег. Раки, вы найдете истинную причину недавнего промаха. Поставьте все на паузу. Не нужно сразу пытаться что-то исправить. Львы, в делах наступит спад. Это хороший момент для того, чтобы спокойно завершить начатое. Девы, наилучшими занятиями будут планирование и предварительная подготовка. Начиная с большие проекты пока не стоит. Весы, у вас появятся новые настрои и новые цели, но окончательно принимать предложения или решения пока не стоит. Скорпионы, может измениться обстановка или вы получите новую информацию. Возможны изменения в ближайших планах. Стрельцы, будьте аккуратны там, где замешаны чужие эмоции. Ваш перфекционизм и требования безупречности могут дорого вам обойтись. Козероги, обстановка немного изменится. Подождите с решением, сейчас меняется баланс вложений и трат. Водолеи, день обсуждения целесообразности некоторых дел, которыми вы занимаетесь. Может быть, вы чрезмерно стараетесь зря. Рыбы, ваши ожидания вырастут. Вы можете разочароваться в партнерах, которые еще совсем недавно казались вам идеальными.
3: Радио Альфа.

0: продолжается. Международные данные говорят, что почти каждый десятый клиент в крупных кофейнях приходит туда ради этого. И тут есть одно условие. По одному варианту от вас принимаю. 257-0107 наш номер телефона.
1: Доброе утро. У меня Wi-Fi. Бесплатный Wi-Fi мой вариант.
0: Вот, круто. Бесплатный Wi-Fi. Это отличное предположение, но, к сожалению, не про него речь идет.
1: Даже не про него, жаль. Да, ну, спасибо. Тогда просто утром попасть в такое место хорошее.
0: Это тоже здорово, но по одному варианту только сегодня. Вот. Wi-Fi. Ну, возможно, кто-то туда приходит, но не каждый десятый. Здравствуйте, ваш вариант.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Может быть, поговорить, встретиться со знакомыми, родственниками.
0: Так, замечательно. Поговорить со знакомыми, родственниками. Они там должны, видимо, ждать. Хорошее предположение, но нет.
3: Доброе утро. А может быть, зарядить телефон?
0: Угу. Да, это можно сделать в кофейне, точно. Но нет, не зарядка телефона. Спасибо. 257-0107 наш номер телефона. Отличное разнообразие пошло, но пока в точку никто не попал. Международные данные говорят, что почти каждый десятый клиент в крупных кофейнях приходит туда ради этого. И по одному варианту, напомню вам, принимаю от вас номер телефона 257-0107. Напомню вам, что разыгрываю пригласительные билеты на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел».
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Новый способ может сделать картофель фри намного полезнее. Инженеры из Иллинойского университета разработали гибридную технологию, которая сокращает время обработки и значительно снижает процент жира в готовом продукте. В традиционном фритюре при температуре 180 градусов влага из картофеля испаряется. Внутри ткани образуется отрицательное давление, из-за чего масло заполняет до 90% освободившихся пор. Новый метод подключает к процессу микроволнового излучения на частотах от 2,5 до почти 6 ГГц. Микроволны колеблют молекулы воды, заставляя их быстро нагреваться по всему объему продукта, а не только на поверхности. Возникающее избыточное давление пара выталкивает влагу и блокирует проникновение масла внутрь. При этом необходимо комбинированное использование микроволновки и фритюра. Одни лишь микроволны делают картофель мягким, а параллельный классический нагрев позволяет сформировать привычную хрустящую корочку. Исследователи отмечают, что технологию легко внедрить на пищевых производствах, модернизировав линии СВЧ-генераторами. А повторить этот процесс на обычной кухне, к сожалению, пока не получится. Поэтому дома по-прежнему выбираем между аэрогрилем и классическим жирным фритюром.
4: Радио Альфа.
0: Новости со всего света на Радио Альфа закончились, а невероятный вопрос еще пока продолжается. Через 5 минут еще раз его повторю.
4: Реклама.
6: Бам, и все совпало.
7: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
6: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
7: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
6: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться. Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
8: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
9: Оукбой, 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
10: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
11: Если в круиз, то с «Кама Тревел». Сейчас снижение. снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
12: О, Kamatravel, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огран 106-594-783-57.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: 9:32. Вы слушаете радио «Альфа», игра «Невероятный вопрос». Еще на плаву. Международные данные говорят, что почти каждый десятый клиент в крупных кофейнях приходит туда ради этого. Вот, кстати, меня смущает фраза «крупные кофейни». Что бы это значило? У нас, по-моему, все кофейни какие-то небольшие. Хотя, может, я ошибаюсь, имеется в виду крупные сети. 257-0107 – наш номер телефона. А доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро. Ну, может быть, сделать фото для соцсетей, селфи так называется.
0: О, вот это классный вариант. Если честно, но, к сожалению, неверный. Да, действительно, может быть, да. Хорошее предположение. Вот, кстати, кофейне нужно сделать так, чтобы там делать селфи. А заодно и кофе кто-нибудь купит.
2: Алло, здравствуйте, мой вариант – туалет.
0: Каждый десятый клиент. И такое действительно происходит. Физический процесс никуда не денешь, но это не то.
2: Хорошо,
0: спасибо. За смелый вариант. Действительно, и такое бывает. Здравствуйте, ваш вариант. Доброе утро.
3: Доброе утро. Думаю, за новыми знакомствами.
0: Угу. Не совсем то. Не за новыми знакомствами. То есть пришел и начал со всеми разговаривать.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Может быть, этот вариант связан, раз компания крупная, то, наверное, самые оригинальные поставки кофе.
0: Ага. Ну, кстати, есть такие люди, но я думаю, что их немного. То есть каждый не десятый клиент.
2: Не десятый.
0: Да-да-да. Их меньше. И кофеев, наверное, таких, я не знаю. Есть, нет? Да. Спасибо.
2: Хорошо.
0: Спасибо. Доброе утро, ваш вариант.
3: Доброе утро. Возможно, чтобы найти себе пару.
0: Угу. Найти себе пару. Найти себе пару. Вот верно. Так близко, не знаю даже. Найти себе пару. Но, ну как, вы просто будете ходить искать?
3: Ну, для того, чтобы познакомиться.
0: Угу. В общем, не слегка, не точно. Да, у нас по одному варианту. Спасибо вам за предположение. Спасибо. Хорошее. Эх, еще немного, еще чуть-чуть. Международные данные говорят, что почти каждый десятый клиент в крупных кофейнях приходит туда ради этого. По одному варианту, напомню, вам принимаю. 257-0107, наш номер телефона.
4: Здравствуйте. Въезд в Казахстан может стать платным. С такой инициативой выступила МВД Республики. Проект документа предусматривает оформление платных электронных разрешений на въезд в страну иностранных граждан. Пермский край по качеству дорог занимает 20 место в рейтинге российских регионов. Как пишет РИА Новости, доля дорог в Прикамье, находящихся в нормативном состоянии, составляет почти 65%. Возглавляет рейтинг Москва. Жара вернется в Прикамье к выходным. С пятницы начнется потепление, особенно на юге края, где к выходным воздух может прогреться до плюс 30. В Перми ожидается плюс 27. При этом сохранятся грозы, местами сильные, с порывами ветра, сообщают синоптики Классического университета. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 23.
5: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество. Привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: 9 часов 39 минут, вы слушаете радио Альфа. Нерадный вопрос еще пока что актуален. И если бы мы с вами были бы сейчас, ну, например, в третьем классе, то тянули бы руки вверх, потому что вот еще немного... Вот знаете, когда кто-то отвечает, но вот не совсем. И вот в классе начинается все там, каждый хочет ответить, знает правильный вариант ответа. Мне кажется, сейчас это происходит. Если вы слышали предыдущий выход, мне кажется, понятно уже, что международные данные говорят, что почти каждый десятый клиент в крупных кофейнях приходит туда ради этого. Ради чего же он туда приходит? По одному варианту напомню вам. От вас принимаю.
1: Доброе утро. За ароматом кофе.
0: За ароматом кофе. Вот это да. Это интересно, но не то.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам за звонок. Доброе утро. Ваш вариант.
2: Здравствуйте. Может быть, на свидание?
0: На свидание. Так, международные данные говорят, что почти каждый десятый клиент в крупных кофейнях приходит туда ради свидания. Да?
2: Да, да.
0: Правильный вариант ответа. Ради свидания туда приходят. Вот, вот так. Да. Да. Ну, вот как-то никто не называл этот вариант. Хотя, я не знаю почему. Наверное, потому что свидания у нас ассоциируются больше с кафе, а не с кофейней.
2: Ну, наверное, да.
0: Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
2: Екатерина.
0: Екатерина, вам в подарок билеты на речную прогулку, вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. Партнер розыгрыша у нас ООО «Кама Тревел». Расскажите, а ходите ли вы вот эти кофейни?
2: Да.
0: До свидания?
2: Ну, нет, чаще просто так, поболтать с кем-то, с девчонками.
0: Понятно. Расскажите, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь, и можно пару добрых слов передать.
2: Сейчас нахожусь дома, в отпуске. Всем привет, хорошего настроения, солнечного дня.
0: Напомню о нашем спонсоре на правах рекламы. Компания «Кама Тревел» – это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето, каждую среду в 19.00. То есть сегодня, например, он тоже отправится в этот самый рейс. Участвуйте вы в нейронном вопросе каждый будний день с 9 до 10.
3: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
4: Ай, в этом костюме как в бане.
5: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
6: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
7: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
6: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
5: В Мэнс Луке.
8: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
9: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
10: Вот это да! Ты съездила в город роз?
11: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
0: Дорожная информация. Сейчас общая загруженность 4 балла из 10 возможных. Но вот на западном обходе от шоссе Космонавтов до Строителей прям серьезные затруднения в движении. Время проезда 1 час и 5 минут. Вот что мне удалось выяснить, если вы еще туда просто не доехали. На Красавинском мосту стоит отметка вот ДТП. Едем в встречном направлении, все глухо. Не проехать, грузовик замял легковую машину, оба ряда перегородили, пишет Анна Путилова. 10 минут назад вот в Яндекс.Картах. Надо хотя бы одну полосу как-то освободить, пишет Илья. такие предложения, но, судя по всему, действительно может там потерять достаточное количество времени. Улица Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской улицы. Здесь тоже транспорт едет не очень быстро. Время проезда 15 минут.
12: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 9:47, время пермское, сегодня на календаре 5 число, август месяц, все еще среда, и сейчас узнаем, какие исторические события произошли в этот самый день. Обо всем расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа – Международный день светофора. Он привязан к дате 5 августа 1914 года. В американском Кливленде на одном из перекрестков установили 4 устройства, похожих на современные светофоры. У них было 2 сигнала – красный и зеленый, а еще звук при переключении. Управлял конструкцией с помощью рычагов полицейский в стеклянной будке. Создал устройство изобретатель Джеймс Хок, а позже основал первую в мире компанию по производству светофоров. Но самый первый светофор появился гораздо раньше, в Лондоне, еще 10 декабря 1868-го, тоже с 2 сигналами. Трехцветные светофоры установили только в 1920 году в Детройте и Нью-Йорке. Выбор цвета для сигналов семафора, а потом и светофора, не случайен. Уже в начале 19 века ученые узнали о длинах волн, соответствующих разным цветам видимого излучения. У красного самая длинная волна. Его видно далеко, даже в непогоду. Желтый хорошо различим, но не такой тревожный. А зеленый на контрасте с красным исключает путаницу. Кроме того, во многих культурах красный исторически ассоциируется с опасностью, зеленый – со спокойствием, а желтый привлекает внимание.
4: Но почему был светофор зеленый? А потому, что был он в жизнь влюблен.
5: Радио «Альфа».

Перми начали продавать транспортную карту в виде брелока. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа. На радио «Альфа» в ближайшее время будет минута драйва, и владельцы электрокаров становятся каждым днем все счастливее. Это, кстати, не связано никак с топливом. Есть другие причины, их достаточно много. О них подробнее через 15 минут. А пока музыка, понятная без слов.

0: Перми, 10 часов утра, вы слушаете радио «Альфа», сейчас новости.
1: Здравствуйте. При заключении любого договора о кредите заемщиков проинформируют об этом через госуслуги с указанием всех подробностей. Уведомления в личном кабинете будут указаны название банка, объем кредита, процентная ставка и срок возврата. Закон, который усилит защиту граждан от мошенников и повысит контроль за расходованием средств, подписал Владимир Путин. Если сумма займа или кредитный лимит превысит 50 тысяч рублей, то в уведомлении появится информация о том, что у клиента есть право отказаться от получения кредита. В уведомлении будут указаны контактные данные кредитора и конкретный момент времени с точностью до минуты, до которого можно произвести такой отказ. У россиян начали требовать выписки из реестра повесток для проведения сделок с недвижимостью. Такие документы запрашивают, например, сеть риэлторских агентств в Владивостоке. В федеральной компании пояснили, что если военнообязанный не приходит по повестке, ему могут ограничить действия с недвижимостью. А это риск для покупателя, и его лучше нивелировать на этапе проверки, говорят в риэлторском агентстве. Они считают, что подобное требование станет обязательным для сделок с недвижимостью по всей стране, сообщает НСН. Администрация Перми серьезно изменила расписание городских автобусных маршрутов. Частные автобусные перевозчики отмечают, что в результате изменений объемы работ сократились примерно на 8%. Предприниматели говорят, что это серьезно отразится на рентабельности маршрутов и опасаются, что не смогут вносить лизинговые платежи за обновленную технику. Кроме того, участники рынка отмечают большой поток жалоб от пассажиров. В администрации Перми подтвердили изменение расписания, но причины не прокомментировали. Мэрия предлагает горожанам проверять расписание перед поездкой. Об этом сообщает «Коммерсант» в Прикамье. В России резко вырос спрос на облегающую одежду. Продажи скини-джинсов на маркетплейсах среди мужчин выросли в 2.5 раза, среди девушек в 1.5 раза. Вместе с этим растет интерес к спортивным мужским боди, женским леггинсам, приталенным рубашкам, жилетам и юбкам-карандашам. На этом пока все новости. Доллар сегодня 81.12, евро 93.58. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 19 градусов. В течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Здесь время пермское. Вы слушаете Радио Альфа. И прямо сейчас автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Парадокс мирового авторынка. Темпы роста продаж электромобилей замедляются, а вот уровень радости тех, кто их купил, растет, по крайней мере, в США. Аналитическое агентство J.D. Power опросило почти 80 тысяч американских водителей. Оценивалась эмоциональная привязанность и степень восторга от новых машин в течение первых трех месяцев эксплуатации. Результаты показали. Электромобили победили бензин и дизель и даже гибриды по индексу удовлетворенности. Главный триггер счастья – силовая установка. Проще говоря, людей покорил моментальный подрыв с места без задержек коробки передач и тишина в салоне. Участники опроса также отдали предпочтение электрокарам по удобству посадки, ощущению управляемости, комфорту во время движения, работе мультимедийных систем и общей экономии. В итоге 90% тех, кто сел за руль электромобиля, заявили, их следующая машина будет только на батарейках. Но это реальность заграничная. Напомню, у нас пока существует дефицит зарядных станций, еще не везде налажен сервис электромобилей и есть фактор холодной зимы.
1: Радио Альфа.
0: Вот только представьте, как можно было так наследить, что вот эти самые следы обнаружили ученые спустя 1 миллион 410 тысяч лет. Об этом подробнее через 10 минут в новостях со всего света.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
2: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
4: 0+.
5: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
6: А тебе-то зачем?
5: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты ко мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
7: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», 2 этаж. «Братья-джентльмены».
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио Альфа.

0: 10 часов 21 минут в Перми, среда, 5 августа, сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 430 000 лет назад по илистому берегу кенийского озера Туркана прошла группа из 8 крупных самцов. Ученые определили возраст их следов по вулканическому пеплу и выяснили, отпечатки принадлежат парантропам, тупиковой ветви эволюции древних людей. До этой находки парантропов знали только по массивным челюстям, коренным зубам в 3 раза больше наших и черепному гребню для крепления мощных мышц. Из-за такого строения их считали приземистыми. Однако размер стопы и длина шага показали, рост этих представителей человеческой линии достигал 183 сантиметров, а вес 75 килограммов. Примерно как человек прямоходящий, который жил в тех же краях. На берегу палеонтологи нашли 21 отпечаток. 8 самцов шли вместе, заходя на мелководье среди бегемотов и антилоп. Полное отсутствие самок и детенышей указывает на социальную структуру, как у современных горилл. Доминантный самец выгонял конкурентов, и самцы-холостяки объединялись в группы для патрулирования территории и просто для дружеских прогулок. Парантропы вымерли больше 1 000 000 лет назад из-за климатических сдвигов и конкуренции с нашими прямыми предками.

0: Перми пол-11 сейчас для вас новости, спонсор выпуска. Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет, продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Въезд в Казахстан может стать платным. С такой инициативой выступила МВД Республики. Проект документа предусматривает оформление платных электронных разрешений на въезд в страну иностранных граждан. Пермский край по качеству дорог занимает 20 место в рейтинге российских регионов. Как пишет РИА Новости, доля дорог в Прикамье, находящихся в нормативном состоянии, составляет почти 65%. Возглавляет рейтинг Москва. Жара вернется в Прикамье к выходным. С пятницы начнется потепление, особенно на юге края, где к выходным воздух может прогреться до плюс 30. В Перми ожидается плюс 27. При этом сохранятся грозы, местами сильные, с порывами ветра, сообщают синоптики Классического университета. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 19 градусов. В течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама.
5: Отдыхай, тело и душа.
6: Да чего же хороша банька наша?
7: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
6: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
7: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
6: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: 10:43, вы на волне 104.1 FM. В мире существует Нобелевская премия, но вот незадача. Математикам никакие премии не дают. И для этого существует специальная премия, которая называется Абелевская премия по имени и фамилии норвежского математика Нильса Абеля. Вот о нем чуть подробнее расскажем в исторических фактах через 5 минут.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Зай, зачем мы едем в Кондратово, в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
6: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка Атлантис 6-й год. А все как новое.
5: Атлантис? Надо девочкам рассказать.
7: Тротуарная плитка Атлантис. Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.
8: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
9: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
8: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
10: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Если прислушаться на втором плане в этой песне, есть еще такой звук прибоя. В общем, благодаря этой композиции можно мысленно перенестись куда-нибудь на побережье. Ну а сейчас возвращаемся в реальность. 10 часов 47 минут. И исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 5.08 на календаре. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа 1802 года в Норвегии родился гений математики Нильс Абель, в честь которого учреждена премия, сравнимая с Нобелевской. Он прожил всего 26 лет, но успел так много, что имя Абеля носят теоремы, уравнения и формулы. У сына бедного пастора был явный математический дар, и это заметил школьный учитель. Он добился стипендии для Нильса, а позднее стал издателем его трудов. Уже поступая в Королевский университет, 19-летний Абель был самым знающим математиком Норвегии, а вуз окончил всего за год и стал совершать открытия в математике. Вот только современники не могли их оценить. Нильс заглянул слишком далеко, опередив время. Он жил бедно, перебивался частными уроками. Судьба улыбнулась, а в 26 лет его приняли в Королевское научное общество Норвегии, пригласили преподавать в Берлинский университет. Он планировал жениться, но не успел, сгубил туберкулез. Публикация самой важной теоремы об интегралах от алгебраических функций вышла посмертно. Ее назвали нерукотворным памятником Абелю, но есть и рукотворный – в Осло возле Королевского дворца.
4: Радио Альфа.
5: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Здание Пермской галереи назвали лучшим архитектурным проектом года в мире. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на Радио Альфа. С вами был Антон Нагибин. Не скучной вам среды. Далее встречайте Ирину Плотникову. И завершим этот час суперромантичным «Кенни G».

0: Перми 11 утра. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Иностранцы с непогашенной судимостью больше не смогут получать российский паспорт, разрешение на временное проживание и вид на жительство. Соответствующий закон подписал президент. Наличие такой судимости станет причиной для отказа в приеме заявлений на гражданство и аннулирования ранее выданных разрешений на временное проживание или вида на жительство. Росстандарт рекомендовал компаниям поощрять участие работников, а не принуждать их к выполнению задач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новый ГОСТ по охране труда. В документе советуют избегать непредсказуемого графика, чрезмерные нагрузки и так называемого машинного темпа работы. Руководителям также рекомендуют четко ставить задачи, учитывать мнение сотрудников и не допускать в коллективе травли и социальной изоляции. Новый стандарт начнет действовать 1 февраля 2027 года. С 1 сентября в образовательные учреждения Перми придут более 300 молодых специалистов со стажем от 0 до 3 лет. К началу нового учебного года укомплектованность учреждений образования Перми достигла 99%. В Пермском аэропорту Большое Савино накануне прошли массовые масштабные учения аварийно-спасательной команды. Согласно легенде, у самолета Ту-134, который выполнял рейс Уфа-Пермь, произошел подлом стойки шасси, что привело к повреждению топливного бака и возгоранию. Прибывшие экстренные службы аэропорта ликвидировали пожар, провели эвакуацию людей и подтвердили готовность к слаженному взаимодействию. Тренировка проходила на учебном полигоне с использованием реального воздушного судна. В Пермь сегодня в рамках ознакомительного тура «Великий чайный путь» прибудет делегация из 15 представителей туроператоров и блогеров Китая. Они путешествуют на поезде «Байкальская сказка» по маршруту Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Москва. Проект стартовал в конце июля, закончится 7 августа. За 11 дней участники преодолеют 5500 километров, оценивая сервис и туристический потенциал 7 регионов. Конечная цель – к 2027 году запустить премиальный железнодорожный тур для высокобюджетных клиентов из Китая. В Перми гостей познакомят с инфраструктурой, экскурсионными программами и проведут переговоры с властями. Ожидается, что по итогам поездки китайские партнеры сформируют готовые туристические пакеты. Доллар сегодня 81.12, евро 93.58. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамилевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Днем до плюс 23 градусов.
2: Реклама.
5: И собрал царь трех сыновей и сказал:
6: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
5: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
7: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
8: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
9: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио Альфа.

0: Алан Уокер и Сарана на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Ну что, друзья, мы стоим на середине дистанции, и где-то там глубоко уже ощущается легкая, едва уловимая радость. Но не будем ждать какого-то момента, чтобы создать себе настроение, а самостоятельно приложим усилия для того, чтобы среда превратилась в маленькую пятницу. Доброго всем утра, с вами Ирина Плотникова. В Перми 11:10, впереди только музыка, без перерыва. Крис Айсек, Роберт Кристиан и Элис Шука. И через пару минут с нами Владимир Кузьмин.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 211-540. 211-540.
6: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Ветаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120 77 00 166 453.

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с

0: Разбуди меня.
1: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Уайтаун на радио Альфа. Всегда хорошая музыка. Тейлор Свифт продолжит музыкальный час песни из новой части мультфильма «История игрушек». Пока новости с кратким обзором. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Средняя стоимость полиса для аварийных водителей выросла на 10% за второй квартал этого года. Его средняя цена теперь до 37 тысяч рублей. По данным Российского союза автостраховщиков, средняя цена полиса ОСАГО по всей стране в период с апреля по июнь составила 7400 рублей. В Перми стартовала продажа специальных брелоков для оплаты проезда в трамваях и автобусах. По функционалу они аналогичны классическим транспортным картам, но имеют более компактный вид. В Перми памятник Александру Невскому установят этой осенью. Памятник князю будет установлен в Кировском районе на улице Александра Невского, пишет текст. Фестиваль «Просвет» пройдет в Перми 29 августа в 8 вечера на заводе Шпагина. Хедлайнером станет электронный проект «Станция метро Горьковского». Горьковская студия «Сетап» представит масштабную световую инсталляцию. Эта команда создавала световые системы для Red Hot Chili Peppers, Нина Кравец и других. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В Перми сегодня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Плюс 21 градус сейчас в городе. Днем до плюс 23.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество. Привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это Андреас Джонсон на радио Альфа 104.1 FM. И слушайте нас без перерывов онлайн. Ссылка на вещание на главной странице нашего сайта alfa.fm.ru. Впереди золотая коллекция, главные хиты минувших десятилетий. Нас ждут Селена Гомес, Эрос Рамазотти, Тина Тернер и Шаде через пару минут.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
3: Ах, в этом костюме как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнс Луке.
7: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
8: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
9: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
8: Стройное дело.

0: Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
2: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хэнд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
4: Золотая коллекция. Радио Альфа.
5: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
6: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 1 минута после полудня. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Электронная медицинская карта человека будет отражаться в его личном кабинете на портале госуслуг. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что это удобство для населения, которое позволяет меньше времени тратить на походы в поликлинику, чтобы просто узнать анализы. На портале также будут отображаться все рекомендации и выписки. Говоря о перспективах развития здравоохранения, глава Минздрава отметил, что модернизация первичного звена идет параллельно с цифровой трансформацией отрасли. Российские операторы связи начали блокировать массовые звонки, если они не имеют специальной маркировки, пишет «Коммерсант». Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2,5 раза. В Перми после возникновения перебоев с поставкой бензина на АЗС перевозчики заметили рост числа пассажиров в автобусах. Как пишет «Коммерсант» Прикамья, некоторые автомобилисты не успевают заправить машины из-за перебоев с поставкой бензина на АЗС или пауз в работе заправок во время режима беспилотной опасности. В этом случае они пользуются общественным транспортом. Большинство автобусов в Перми работают на газовом топливе. По итогам июля этого года звание лидера российского авторынка сохранила «Лада Гранта». Об этом сообщают в отчете аналитического агентства «Автостат». Автомобили семейства «Лада Гранта» разошлись тиражом в 11 тысяч единиц. Это на 15% меньше, чем год назад. Далее следует среди иномарок китайский кроссовер «Хавейл Джоулин», результат которого составил 7 тысяч проданных автомобилей. Третьим стал отечественный кроссовер «Теннет Т7», который в середине лета разошелся тиражом 6900 экземпляров. Новое здание Пермской художественной галереи стало одним из победителей премии International Architecture Awards в номинации «Музеи и объекты культуры». Международная архитектурная премия учреждена Чикагским музеем архитектуры и дизайна совместно с Европейским центром архитектуры, искусства и дизайна. В этом году она вручается в 21 раз. Торжественная церемония награждения пройдет в сентябре в Афинах. Доллар сегодня 81.12, евро 93.58. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в течение дня облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Purple Disco Machine на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. За что мы любим лето? Наверное, все-таки не только за солнце, не только за возможность сходить в отпуск, отправиться в путешествие, но и за то, что это сезон витаминов, которые дают нам ягоды, фрукты. Кстати, вот этот плод называют плодом здоровья и красоты. Подробности у Анны Романовой в «Горячей десятке» совсем скоро, а в продолжении музыкального часа на радио «Альфа» Кипелов.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Вот это да! Ты съездила в город роз?
6: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
7: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30%. Уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
8: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: персиковые косточки возрастом более 2,5 миллионов лет, которые выглядят абсолютно так же, как косточки современных персиков. Ближайший родственник персика – миндаль. В Европу персики попали из Персии, то есть из Ирана, из-за чего древние римляне ошибочно называли их персидскими яблоками. В самой Персии персики долгое время считались ядовитыми, поскольку были горькими. Позже их завезли в Египет, где из-за мягкого климата они стали значительно слаще. Однако косточки персика действительно содержат амигдалин, который при раскусывании выделяет синильную кислоту, то есть цианид. Опасная доза – 10-15 сырых ядер. Нектарин – это не гибрид, это 100% персик. Разница заключается всего в одном единственном мутировавшем гене, который отвечает за пушистость. Если этот ген отключается, вырастает гладкий нектарин. Морсинки на персике – это сложная система защиты. Пушок удерживает капли росы и влаги на расстоянии от кожицы. Если бы его не было, персик сгнивал бы прямо на ветке во время дождей. В средние века и в эпоху Возрождения сок из косточек и листьев персика использовался в качестве невидимых чернил. После высыхания он становился абсолютно прозрачным, но темнел от тепла, например, от пламени свечи. Среди моряков и профессиональных рыбаков в США существует жесткое суеверие. На борту судна ни в коем случае не должно быть персиков. Считается, что они приносят неудачу, штормы и поломку моторов. Корни страха уходят в XIX век, когда несколько кораблей, перевозивших скоропортящиеся персики, затонули из-за того, что команда слишком торопилась доставить груз в порт. И что на первом месте? В Японии выращивают самые дорогие в мире персики, к оценке которых подходят как к оценке бриллиантов. Перед продажей каждый персик сканируют специальным лазером на уровень сладости. Один безупречный персик на аукционе может стоить сотни, даже тысячи долларов. Самый дорогой персик с идеальной сахаристостью стоил 40 тысяч долларов за одну штуку.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Радио «Альфа».

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка на радио Альфа 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. 12.32 в Перми. Коротко с новостями. К этой минуте Полина Попова. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. В Перми на АЗС «Нефтехимпром» увеличили лимит отпуска бензина до 80 литров. Ограничения на дизельное топливо сняты. Стоимость полиса для аварийных водителей выросла на 10% за второй квартал этого года. Средняя цена его теперь до 37 тысяч рублей. По данным Российского союза автостраховщиков, средняя цена полиса ОСАГО по всей стране в период с апреля по июнь составила 7400. В Пермь приехали китайские блогеры и туроператоры. Через наш город проходит тур «Великий чайный путь». На вокзале их встретили русскими народными песнями и плясками. Сегодня китайцы увидят знаковые места Перми, познакомятся с Василием Татищевым, солеными ушами, а также попробуют коми-пермянскую кухню. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
0: Радио Альфа о погоде. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». Сегодня в течение дня облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температурный максимум плюс 23 градуса.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Любимая музыка, неприкасаемые на радио Альфа. По свежим данным аналитиков, друзья, Пермь заняла 7-е место по количеству кофеен среди городов-миллионников. А между тем, как мы сегодня выяснили в невероятном вопросе, каждый 10-й клиент приходит в кофейню на свидание. Невероятный вопрос разгадываем по будням после 9 утра 12+. Далее нон-стопом Григоар, Сэйвидж Гаден, Лейдбэк, подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа.
1: Реклама.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре Лига Мед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лига Мед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Пермь». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. «Magic Trans Пермь». Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б, ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
7: Золотая коллекция. Радио А.

0: Перми 13:01. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Систему страхования вкладов распространят на электронные деньги клиентов банков. Такой закон подписал Владимир Путин. Сейчас, когда отзывают лицензию, банка вкладчик возвращает до 1 400 000 рублей. Однако средства на электронных кошельках такой защиты не имеют. Новые правила устраняют этот пробел. Страховка будет действовать только для владельцев, которые прошли идентификацию на анонимные кошельки. Она не распространяется. Закон вступит в силу через 180 дней после подписания. Федеральная антимонопольная служба с начала года возбудила 37 дел и выдала 59 предупреждений участникам топливного рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Нарушения выявили в действиях нефтяных компаний и независимых продавцов нефтепродуктов. Предупреждения должны быть исполнены в установленные сроки. В противном случае ФАС может возбудить и антимонопольное дело. Ранее сеть заправок «Газпромнефть» отменила ограничения на продажу топлива в 13 регионах. Теперь водители могут покупать бензин и дизель в необходимом объеме, как в бак автомобиля, так и в канистры. Росстандарт рекомендовал компаниям поощрять участие работников, а не принуждать их к выполнению задач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новый ГОСТ по охране труда. В документе советуют избегать непредсказуемого графика, чрезмерной нагрузки и так называемого машинного темпа работы. Руководителям также рекомендуют четко ставить задачи, учитывать мнение сотрудников и не допускать в коллективе травли и социальной изоляции. Новый стандарт начнет действовать с 1 февраля следующего года. Средняя зарплата работников организации Пермского края с января по май этого года составила 88 200 рублей. По данным Пермстата, это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а с учетом инфляции реальные зарплаты выросли на 4%. Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере информации и связи, в среднем около 126 500 за 5 месяцев. Самые низкие доходы у работников гостиницы предприятий «Общепита», где средняя зарплата составила около 53 500 рублей. 60% опрошенных россиян планируют ремонт места путешествия этим летом. Инициаторами масштабного ремонта чаще становятся мужчины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Треть мужчин затевает такие работы спонтанно, рассматривая их как хобби по вечерам и в выходные. 50% заявили, что начинали ремонт под давлением второй половины. Каждый десятый помогает лучшему другу и заодно весело проводит время. При этом более 68% респондентов отметили, что самостоятельные работы по преображению дома помогают им справляться со стрессом. В завершении выпуска курсы валют: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Фриболок». 6 августа в четверг в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. До плюс 15 градусов ночью. Завтра днем плюс 19, плюс 21.
2: Реклама.
5: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во Фриболке сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: Пять лучших песен о любви на Радио Альфа украсят ваш день.
2: На Радио Альфа 5 песен о любви.
0: Вот мы и оказались на середине пути. Экватор недели, экватор рабочего дня. Я думаю, можно позволить себе устроить небольшой перевал под дневную романтик-коллекцию. В ближайшие 20 минут на Радио Альфа Уикенд послушаем Юритмикс. Впереди «Мумий тролль», «No Doubt» и «Лана Дель Рей» открывает пятерку лучших песен о любви.

Dancing in the Flames – это уикенд на Радио Альфа в пятерке лучших песен на любви. А поденсить можно будет уже сегодня в 7 вечера. Напомню, отправляется в рейс самый веселый речной трамвайчик, а на его борту вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа 12+. Ждут нас не только танцы, не только приятное общение.

0: ну и, конечно, розыгрыши подарков. Так что всем, кто собирается, говорю, до встречи. Вы слушаете «Радио Альфа», впереди Скэтмен Джон, и после получасовых новостей расскажу о погоде на завтра.
1: Реклама. Нужна террасная доска ДПК на складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК» Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
2: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
3: Хорошо, когда двор, как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
4: Звоните 204-61-77.
5: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6.
8: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь, ТЦ 7 Пятниц, третий этаж.
1: Телефон рекламной службы 259-1700.
9: Радио Альфа.

0: Кэтман Джон на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. One Republic впереди. Новая песня войдет в их новый альбом. Для начала новости с кратким обзором событий дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России займутся дополнительной защитой продавцов и покупателей на маркетплейсах. Правительство утвердило состав постоянного штаба по развитию цифровых платформ, сообщает ТАСС. Ассоциация ОКО, объединяющая производителей систем фиксации нарушений, предложила правительству разрешить использование беспилотников для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД. Россияне все чаще превращают хобби в источник дохода, в частности, речь идет о рукоделии и кулинарии, сообщает газета.ру. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В четверг, 6 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 15, завтра днем плюс 19, плюс 21 градус.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Альфа.

0: BWO на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Ну и поскольку среда — это маленькая пятница, можно подумать о планах на выходные. Напомню, в эту субботу на Эспланаде состоится фестиваль «Время вперед». Он приурочен к 70-летнему празднованию Дня строителя. Не только развлекательная программа, но и деловая составляющая тоже будет. Концерты начнутся с 6 вечера, а кульминацией станет выступление нашего земляка диджея Смэша на Эспланаде в эту субботу. Вы слушаете Радио Альфа, впереди золотая коллекция, яркие хиты прошедших десятилетий. В этом выпуске Расмус, Юсундура Неначери и Дизайр Элис.
1: Реклама.
2: Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
4: Сказала грозная царица.
5: Хочу металлочерепицу.
4: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
6: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
7: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-7808.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 14 часов и 1 минута. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который разрешает обустраивать пешеходные, велосипедные и беговые дорожки на местах уже существующих лесных троп. Речь идет в том числе о маршрутах в городских лесах и зонах отдыха. При этом проводить сплошную и выборочную вырубку деревьев будет нельзя. Закон позволит приводить в порядок уже проложенные тропы без создания новых просек. Основные положения документа вступят в силу 1 марта следующего года. В Совете Федерации предложили предоставлять врачам служебное жилье сразу после трудоустройства. С такой инициативой выступил сенатор Айрат Гибаддинов, сообщает News.ru. По его мнению, государство также могло бы компенсировать медикам аренду квартиры на все время работы в системе здравоохранения. Сенатор считает, что эти меры помогут привлечь молодых специалистов и сократить нехватку кадров. Он также обратил внимание на высокую стоимость медицинского образования и большую нагрузку на врачей. По словам Гибаддинова, без доступного обучения и достойного оплаты решить проблему дефицита сотрудников не получится. Турецкие власти и представители туристической отрасли обсуждают возможные скидки для путешественников из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики. Предполагается, что эта мера поможет поддержать спрос на отдых в стране. Конкретный размер скидок и сроки их введения пока не называются. За первое полугодие Турцию посетили 2 миллиона 600 тысяч россиян. Это почти на 1,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Новое здание Пермской художественной галереи стало лауреатом международной архитектурной премии International Architecture Awards. Проект бюро «Спич» победил в номинации «Музеи и объекты культуры» среди работ этого года, пишет «Новый компаньон». Всего в числе лауреатов премии этого года оказались 10 российских проектов, 5 реализованных объектов и 5 архитектурных концепций. Торжественная церемония награждения премии состоится 18 сентября в Афинах. В России и Канаде теплеет в 2-4 раза быстрее, чем в остальном мире. Об этом РИА Новости рассказала профессор университета Британской Колумбии Лори Дэниелс. По ее словам, аномальная жара, экстремальные засухи и пожары особенно негативно сказываются на лесах, населении и биоразнообразии России и Канады. Земля быстрее нагревается в северных широтах из-за сокращения площадей снежного и ледового покровов. Снег тает, и земля поглощает больше солнечной энергии, отчего потепление усиливается. Ранее представители Всемирной метеорологической организации сообщили, что развитие явления Эль-Ниньо в перспективе вызовет рост температур на территории России. В завершении выпуска курсы валют: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 6 августа в четверг в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. До плюс 15 ночью, завтра днем плюс 19, плюс 21 градус.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Алло, Бруно Мартини, а вместе с ними и Зиба на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. На нашем сайте во время звучания трека вы всегда можете посмотреть, кто его исполняет. Да и в целом alfa.fm.ru. Онлайн-вещание без перерывов. Без перерывов музыка, и впереди золотые хиты Радио Альфа. Блу Элтон Джон. Послушаем Джорджа Харрисона. Милен Фармер с новой песней и Вячеслав Бутусов совсем скоро.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат. Светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в дизель-сервис «Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. Дизель-сервис «Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
5: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
6: А тебе-то зачем?
5: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
7: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16, ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
8: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
9: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
10: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Эта песня по итогам года 2014-го стала одной из самых популярных русскоязычных. «Бурито и елка» только что на Радио Альфа. 5 августа на календаре. О событиях дня коротко расскажет Зарап Ахметов, спонсор выпуска новостей, Никулин Александр Николаевич, центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Минтранс сформировал оперштаб для организации перевозок в Черном и Азовском морях. Решение приняли на фоне участившихся атак ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отдельные категории россиян могут получить компенсацию в размере половины стоимости полиса ОСАГО. Как пишут «Известия», льгота положена людям с инвалидностью, детям-инвалидам и их представителям. Среднее время, необходимое российскому домохозяйству для накопления на покупку квартиры, за последние 10 лет увеличилось на 2 года. Об этом сообщают эксперты Института народохозяйственного прогнозирования РАН. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.
0: На Радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 23 градуса. В четверг, 6 августа, ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 15 ночью, завтра днем, плюс 19, плюс 21 градус.
2: Реклама.
5: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.

0: Без ложной скромности скажу, вообще она одна такая. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа на борту прогулочного теплохода. Отправляемся в рейс еще весь август по средам в 19:00, то есть уже сегодня. И напомню, в невероятном вопросе 12+, на этой неделе разыгрываем как раз-таки пригласительные на речную прогулку вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. 14:42 в Перми. В продолжении этого часа «Золотая коллекция», подборка лучших песен минувших десятилетий. В этом выпуске Долорес О'Риордан, Эния и Квин.
1: Реклама. В этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнс Луке.
1: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
5: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. PlanetaZdorovo.ru, ветаптека. ООО «Гудбой», 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчики. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
7: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: 0+.
9: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
10: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
11: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей, утепление, модернизация окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
12: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
13: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
14: Золотая коллекция. Радио.

0: Перми 3 часа дня с новостями на радио «Альфа». Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Она позволяет по упрощенной схеме оформить капитальный гараж и землю под ним. Механизм действует с 2021 года. За это время россияне зарегистрировали около 250 тысяч гаражей и почти 500 000 земельных участков. Амнистия касается построек, возведенных до конца 2004-го и не признанных самовольными. На временные металлические гаражи, подземные паркинги и самострои упрощенный порядок не распространяется. Закон вступил в силу со дня официального опубликования. Власти рассматривают возможность подключения Почты России к поддержке Wildberries, сообщает Bloomberg. Складские хабы Почты России могут быть переданы в использование продавцам наряду с другими логистическими мощностями в стране. Эта инициатива может войти в пакет поддержки бизнеса в связи с ударами по складам маркетплейса, которые лишили компании почти 20% складских мощностей. Также рассматривается возможность размещения складов за рубежом. Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Однако оба объекта планируется ввести в эксплуатацию лишь в первом квартале следующего года. В России произошел всплеск мошенничества с использованием банкоматов, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России. Речь идет о хищениях средств без открытия счетов, когда россияне под воздействием злоумышленников носили наличные через банкоматы на неизвестные счета. Во втором квартале этого года количество таких операций без согласия клиента подскочило до 1764, что превышает показатель за весь прошлый год. По сравнению с первым кварталом количество инцидентов увеличилось в два раза. В Перми в торговом центре «Колизей Синема» в техническом режиме открылся клуб ракеточных видов спорта. С 1 августа для посетителей доступны три корта для падала и зал для настольного тенниса, а площадки для сквоша и бадминтона находятся на завершающем этапе подготовки. Клуб разместился на месте бывшего кинотеатра и занимает площадь 5,5 тысяч квадратных метров. После полного открытия здесь будут работать 5 кортов для падал-тенниса, залы для сквоша и бадминтона, а также зоны для настольного тенниса. В августе россиян ждут сразу несколько астрономических явлений. 12 августа над севером и северо-западом России произойдет полное солнечное затмение. Уже на следующий день наступит пик Персеид, самого мощного звездопада года. На небе будет видно до 100 падающих звезд в час. В эту же ночь можно будет разглядеть сразу 6 планет. Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. Об этом рассказали в московском планетарии. Финал астрономического месяца наступит 28 августа, когда случится частичное затмение Луны. В завершении выпуска курсы валют: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина» Пермь. Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистам. 6 августа в четверг в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. До плюс 15 ночью, завтра днем плюс 19, плюс 21 градус.
2: Реклама.
5: Я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Оливия Адамс на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. 15-12, точные местные. Выбираем внутреннее равновесие и продолжаем рабочий день под музыку радио Альфа. Нон-стопом впереди Максим Фадеев и Григорий Лепс, Ричард Маркс, Дотан и Александр Иванов. Продолжит музыкальный час уже через пару минут.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
3: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Там, где музыка прежде всего, это Радио Альфа, 104.1 FM и всегда онлайн на alfa.fm.ru. В Перми 15.32 с кратким обзором новостей. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Ущерб продавцов на крупнейшем российском маркетплейсе Wildberries из-за атак беспилотников приблизился к 280 миллиардам рублей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на экспертов рынка. Туристам могут дать право напрямую требовать от турагентов возмещения убытков за некачественные услуги. Соответствующий законопроект правительства внесло в Госдуму, пишет парламентская газета. Российские компании стали почти в три раза чаще искать на вахту мотористов, которые занимаются ремонтом двигателей. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с данными аналитиков. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В четверг, 6 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 15, завтра днем плюс 19, плюс 21 градус.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Бам, и все совпало.
2: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
1: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
2: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
1: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
0: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Perm». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. «Magic Trans Perm». Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
6: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Mega Second Hand в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Mega Second Hand. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 15 часов 59 минут. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Российские производители и продавцы топлива выступили против госрегулирования цен. На него сообщает «Известия». Рассмотреть соответствующий проект закона Госдума намерена в декабре. Документ наделяет Кабмин правом вводить ограничения на срок не более 90 дней по аналогии с социально значимыми продуктами. Представители бизнеса говорят, что новая норма приведет к дефициту, а также к коррупционным рискам, поэтому готовы направить свою позицию в Минэнерго. Эксперты считают, что логика в документе существует, однако авторы инициативы не работают с рынком, не знают ситуации внутри него и поэтому не могут объективно ее оценивать. Казахстан планирует поэтапно ввести платное электронное разрешение на въезд для иностранцев. Для российских туристов пока ничего не меняется. Список стран, на граждан которых распространят новые правила, еще не опубликован. Если Россия войдет в этот перечень, перед поездкой потребуется заранее оформить разрешение и оплатить сбор. Внедрение системы запланировано с августа по декабрь. Сейчас между Россией и Казахстаном действует безвизовый режим. В конце августа и начале сентября будет наблюдаться новый пик активности клещей. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими. Там добавили, что в случае обнаружения присосавшегося клеща следует аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, обработать место укуса антисептиком и незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. В Перми начали продавать брелоки с функцией транспортной карты. С их помощью можно оплачивать проезд в общественном транспорте, так же, как и обычной, или виртуальной картой, а также использовать льготные тарифы. Брелоки стоят 150 рублей и продаются в пунктах на улице Ленина 28 и 68. При необходимости на новый носитель можно перенести действующий тариф с транспортной карты. Пополняется брелок через приложение «Пермский транспорт», банковские сервисы или в пунктах продажи проездных. Российские компании стали чаще нанимать специалистов старше 40 лет. По данным исследований, за последние полгода кандидаты этого возраста заняли 3/4 руководящих вакансий, передает газета «Ру». Кроме того, за 2 года число приглашений на собеседование для соискателей от 40 до 55 лет выросло в 1,5 раза. Работодатели все чаще обращают внимание не на возраст, а на профессиональный опыт, способность управлять коллективом и быстро включаться в работу. Во многих компаниях также формируют смешанные команды из молодых и более опытных сотрудников. В завершении выпуска курсы валют: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 6 августа в четверг в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Перми плюс 23.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Рад приветствовать вас на радио Альфа 104.1 FM, где только что мы послушали Дэнни и Терезу, музыка, которую мы любим в нашей компании. Дмитрий Рожков, приятного дня вам. А делает его радостнее отличная музыка на радио Альфа, которая на протяжении ближайших 20 минут почти будет звучать без остановок. Послушаем один из ярких хитов этого года, Оливию Дин, So Easy и группа Сплин через пару-тройку минут на радио Альфа 104.1 FM.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
5: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
6: 0+.
7: Зай, зачем мы едем в Кондратово в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
8: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка Атлантис 6-й год. А все как новое.
7: Атлантис? Надо девочкам рассказать.
9: Тротуарная плитка Атлантис. Кондратово, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. На Радио Альфа новость коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который регулирует обращение криптовалют в России. Документ устанавливает требования к их обмену, хранению и учету, а также к работе компаний на этом рынке. Проводить обмен цифровых валют смогут только организации из специального реестра. Российские операторы связи начали блокировать массовые звонки, если они не имеют специальной маркировки. Об этом пишет «Коммерсант». Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. В России продажи электромобилей и гибридов выросли почти вдвое, пишут «Ведомости». По информации издания, на вторичном рынке лидируют три марки – японский Nissan, китайский Zikr и немецкий Volkswagen. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Четверг, 6 августа, в Перми облачно, с прояснениями, будет осадков не ожидается. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 15, завтра днем 19-21 градус. Сейчас в Перми плюс 23.
2: Реклама.
5: Отдыхай, тело и душа.
6: Да чего же хороша банька наша.
7: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
6: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
7: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
6: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
1: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах в Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetasdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-694-783-57.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
6: Золотая коллекция. Радио «Аль».

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17:01. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В России ведут мониторинг цен на продовольственные товары на всех этапах их продажи. Такой закон подписал Владимир Путин, передает «Парламентская газета». Власти смогут получать данные о стоимости продукции у производителей, поставщиков и торговых сетей. Это позволит определить, на каком именно этапе товар резко подорожал и чем вызван рост цены. Мониторинг затронет продукты и услуги, которые учитываются при расчете инфляции. Перечень ведомств, ответственных за сбор и анализ информации, установит правительство. При необходимости они смогут запрашивать у компаний сведения о продажах, доходах и расходах. Закон вступит в силу с 1 января следующего года. Электронная медицинская карта человека будет отображаться в его личном кабинете на портале госуслуг. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что это удобство для населения, которое позволяет меньше времени тратить на походы в поликлинику для того, чтобы просто узнать анализы. На портале также будут отображаться все рекомендации и выписки. Говоря о перспективах развития здравоохранения, глава Минздрава отметил, что модернизация первичного звена идет параллельно с цифровой трансформацией отрасли. Российские банки во втором квартале предотвратили 17,5 миллионов попыток хищения денег со счетов клиентов. Общая сумма таких операций приблизилась к 1,9 триллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк. По сравнению с первым кварталом, число заблокированных переводов и их объем выросли более чем на 4%. При этом реальные потери клиентов немного сократились и составили менее 7,4 миллиарда рублей. Средняя зарплата работников организации Пермского края с января по май этого года составила 88 200 рублей. По данным Пермстата, это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а с учетом инфляции реальные зарплаты выросли на 4%. Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере информации и связи, в среднем около 126,5 тысяч за 5 месяцев. Самые низкие доходы у работников гостиницы предприятий «Общепита», где средняя зарплата составила около 53,5 тысячи рублей. Россиянкам в среднем требуется больше времени на трудоустройство, чем мужчинам. По данным Росстата, в июне женщины искали работу около 6 месяцев, мужчины – почти 5. Примерно четверть безработных находили новое место за 1-3 месяца, а 13,5% не могли трудоустроиться больше года, передает ТАСС. Аналитики отмечают, что сроки зависят от специальности, требований кандидата, количества вакансий и ситуации в конкретном регионе. В завершении выпуска курсы валют: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 6 августа в четверг в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
1: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранит 106-694-783-57.
3: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Mega Second Hand в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Mega Second Hand. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
5: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
6: Посмотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, пробки есть. Самые крупные — Новосилево, от станции Бахревка до переезда, от Героев Хасана до переезда, на Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской, на Стахановской от моста до Карпинского и на Куйбышева, от Анвара Гатаулина до Василия Васильева.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: на радио «Альфа». В невероятном опросе 12+, по утрам в будни после 9, мы разыгрываем пригласительные билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа». Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето каждую среду в 19:00.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: «Орса Групп» открывает продажи второй очереди квартала «Левченко». Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Ай, в этом костюме как в бане.
6: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
7: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
8: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
7: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
6: В Мэнслуке.
9: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. Perm.menslukstore.ru.
10: Мебель в Олимпе.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об ограничениях для граждан, которые находятся за рубежом и уклоняются от исполнения наказания. Таким людям смогут заморозить деньги и имущество, запретить оформлять ИП или самозанятость, а также получать кредиты и займы, пишет РИА Новости. В России нужно ограничить число мест для олимпиадников в вузах. С такой инициативой выступил ректор МГИМО Анатолий Таркунов, пишет Российская газета. Каждому третьему россиянину не хватает физической активности из-за работы, еще 11% отмечают такую проблему только в холодное время года, а 4% только летом. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа погода на завтра, спонсор прогноза ООО «Гудвин». В четверг, 6 августа в Перми облачно, с прояснениями, будет осадков не ожидается. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 15, завтра днем 19-21 градус. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
1: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
2: А тебе-то зачем?
1: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
3: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
4: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
5: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
7: Геометрия комфорта на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
8: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
9: Камская круизная компания. Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: 0+.
11: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
10: 0+.
12: Вновь дорожная сводка на радио «Альфа». По данным Яндекс.Карт, движение в Перми загружено к этой минуте на 7 баллов из 10. Длиннее всего пробки на Якутской от 1 Красноборской до Докучаева, на Соликамской от станочного пункта Кислотной до переезда на Ленина от Попова до Максима Горького, на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева от станции Бахаревка до переезда, на Карпинского от моста до Стахановской, на Космонавта Леонова от Вторынка до Свиязева и на Стахановской от моста до Карпинского.
13: Радио «Альфа» 104.1 FM.
14: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перим.клиникаэксперт.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. При заключении любого договора о кредите или займе заемщиков проинформируют об этом через портал госуслуги с указанием всех подробностей. В уведомлении и в личном кабинете будут указаны название банка, объем кредита, процентная ставка и срок возврата. Закон, который усилит защиту граждан от мошенников и повысит контроль за расходованием средств, подписал Владимир Путин. Если сумма займа или кредитный лимит превысит 50 тысяч рублей, то в уведомлении появится информация о том, что у клиента есть право отказаться от получения кредита. Очередной пакет санкций Евросоюза против России будет нацелен на борьбу с обходом уже имеющихся ограничений. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на европейский дипломатический источник. Он указал, что вместо согласования сложных пакетов ЕС лучше точечно ограничивать конкретные компании-нарушители по всему миру. Другой источник отметил, что сейчас проект очередных ограничений готовит Еврокомиссия. На рассмотрение Совета ЕС, который должен утвердить документ, он еще не поступал. Планируется, что все процедуры европейские чиновники завершат к заседанию Совета по иностранным делам, которое состоится 12 октября. Уроки в школах будут временно приостанавливать, если из-за гриппа, ОРВИ или COVID-19 отсутствует 20% и более учащихся. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Региональным органам образования рекомендовано вводить противоэпидемические меры в период роста заболеваемости, включая отмену массовых мероприятий и временное прекращение занятий. Роспотребнадзор также рекомендовал проводить вакцинации сотрудников образовательных организаций от гриппа и обучать их мерам профилактики инфекций. Новое здание Пермской художественной галереи стало лауреатом международной архитектурной премии International Architecture Awards. Проект «Бюро Спич» победил в номинации «Музеи и объекты культуры» среди работ этого года, пишет «Новый компаньон». Всего в числе лауреатов премии этого года оказались 10 российских проектов, 5 реализованных объектов и 5 архитектурных концепций. Торжественная церемония награждения премии состоится 18 сентября в Афинах. Россиян до конца года ждут еще 2 сокращенные рабочие недели. По словам доцента базовой кафедры торгово-промышленной палаты управления человеческими ресурсами РЭО имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, первая короткая рабочая неделя в ноябре будет связана с празднованием Дня народного единства, который в этом году приходится на среду. Благодаря праздничному дню продолжительность рабочей недели будет сокращена. Еще одна короткая неделя ожидается в конце декабря. Она продлится всего 3 рабочих дня с 28 по 30 декабря. В завершении выпуска курсы валют: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6 августа в четверг в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Перми 21 градус.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
6: О, Кама Тревел. Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
7: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
9: Давайте посмотрим, что с загруженностью пермских дорог к настоящему моменту. По данным Яндекс.Карт, оценивается она на 6 баллов из 10. Затруднено движение. Сложнее всего ситуация с проездом на западном обходе от шоссе Космонавтов до Строителей. Пробка протяженностью более 7 километров. Потерять можно полчаса. Затруднение чуть больше, чем на 10 минут на Космонавта Леонова от Карпинского до Космонавта Беляева, на Промышленной от Верхней Мулинской до шоссе Космонавтов, на Стахановской от моста до Карпинского, на Карпинского от моста до Стахановской.
10: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
1: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
3: 0+. А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
5: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
6: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Персики – одни из любимейших фруктов конца лета. В США август официально является месяцем персика. Сегодня персики. Родина персиков – Южная Америка. Европейцев с этими фруктами впервые познакомил Христофор Колумб. Персики существовали задолго до появления первых людей. Ученые нашли в Китае окаменелые персиковые косточки возрастом более 2,5 миллиона лет, которые выглядят абсолютно так же, как косточки современных персиков. Ближайший родственник персика – миндаль. В Европу персики попали из Персии, то есть из Ирана, из-за чего древние римляне ошибочно называли их персидскими яблоками. В самой Персии персики долгое время считались ядовитыми, поскольку были горькими. Позже их завезли в Египет, где из-за мягкого климата они стали значительно слаще. Однако косточки персика действительно содержат амигдалин, который при раскусывании выделяет синильную кислоту, то есть цианид. Опасная доза – 10-15 сырых ядер. Нектарин – это не гибрид, это 100% персик. Разница заключается всего в одном единственном мутировавшем гене, который отвечает за пушистость. Если этот ген отключается, вырастает гладкий нектарин. Морщинки на персике – это сложная система защиты. Пушок удерживает капли росы и влаги на расстоянии от кожицы. Если бы его не было, персик сгнивал бы прямо на ветке во время дождей. В средние века и в эпоху Возрождения сок из косточек и листьев персика использовался в качестве невидимых чернил. После высыхания он становился абсолютно прозрачным, но темнел от тепла, например, от пламени свечи. Среди моряков и профессиональных рыбаков в США существует жесткое суеверие. На борту судна ни в коем случае не должно быть персиков. Считается, что они приносят неудачу, штормы и поломку моторов. Корни страха уходят в XIX век, когда несколько кораблей, перевозивших скоропортящиеся персики, затонули из-за того, что команда слишком торопилась доставить груз в порт. И что на первом месте? В Японии выращивают самые дорогие в мире персики, к оценке которых подходят как к оценке бриллиантов. Перед продажей каждый персик сканируют специальным лазером на уровень сладости. Один безупречный персик на аукционе может стоить сотни и даже тысячи долларов. Самый дорогой персик с идеальной сахаристостью стоил 40 тысяч долларов за одну штуку.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
1: Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
2: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ООО «СЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.рф. Не оферта.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
6: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана, 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
7: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
8: Дорогой, ты знаешь, а можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
7: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
9: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противоположные указания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
10: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-78-08.
11: Лето – самое время прокатиться с ветерком по на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
12: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
13: 0+.
14: Расскажу о самых крупных пробках в Перми к настоящему моменту. В целом движение в городе, по данным Яндекс.Карт, на 6 баллов загружено. На Петропавловской потерять можно минут 15 от Брачининова до Куйбышева. Примерно 15-минутные заторы на Ленина от Николая Островского до Куйбышева и от Попова до Максима Горького. Затруднение минут на 10-12 на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира и от моста до Карпинского. На Карпинского от моста до Стахановской и на Компросе от Советской до Революции.
15: Радио Альфа. 104.1 FM.
16: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 7 вечера, новости на Радио Альфа. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Российские производители и продавцы топлива выступили против госрегулирования цен. На него сообщает «Известия». Рассмотреть соответствующий проект закона Госдума намерена в декабре. Документ наделяет Кабмин правом вводить ограничения на срок не более 90 дней по аналогии с социально значимыми продуктами. Представители бизнеса говорят, что новая норма приведет к дефициту, а также коррупционным рискам, поэтому готовы направить свою позицию в Минэнерго. Эксперты считают, что логика в документе существует, однако авторы инициативы не работают с рынком, не знают ситуации внутри него и поэтому не могут объективно ее оценивать. Казахстан планирует поэтапно ввести платное электронное разрешение на въезд для иностранцев. Для российских туристов пока ничего не меняется. Список стран, на граждан которых распространят новые правила, еще не опубликован. Если Россия войдет в этот перечень, перед поездкой потребуется заранее оформить разрешение и оплатить сбор. Внедрение системы запланировано с августа по декабрь. Сейчас между Россией и Казахстаном действует безвизовый режим. В конце августа и начале сентября будет наблюдаться новый пик активности клещей. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости. Ведомстве отметили, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими. Там добавили, что в случае обнаружения присосавшегося клеща следует аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, обработать место укуса антисептиком и незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. В Перми в торговом центре «Колизей Синема» в техническом режиме открылся клуб ракеточных видов спорта. С 1 августа для посетителей доступны три корта для падала и зал для настольного тенниса, а площадки для сквоша и бадминтона находятся на завершающем этапе подготовки. Клуб разместился на месте бывшего кинотеатра и занимает площадь 5,5 тысяч квадратных метров. После полного открытия здесь будут работать 5 кортов для падал-тенниса, залы для сквоша и бадминтона, а также зоны для настольного тенниса. Российские компании стали чаще нанимать специалистов старше 40 лет. По данным исследований, за последние полгода кандидаты этого возраста заняли 3/4 руководящих вакансий, передает газета «Ру». Кроме того, за 2 года число приглашений на собеседование для соискателей от 40 до 55 лет выросло в 1,5 раза. Работодатели все чаще обращают внимание не на возраст, а на профессиональный опыт, способность управлять коллективом и быстро включаться в работу. Во многих компаниях также формируют смешанные команды из молодых и более опытных сотрудников. В завершении выпуска курсы валют: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 6 августа в четверг в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 19-21.
2: Реклама.
5: Сосед? А, сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Музыкальный пульс Перми.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
3: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Бам, и все совпало.
2: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
1: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
2: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
1: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
0: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А. Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс.

0: аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Расскажу о ситуации на пермских дорогах. На 4 балла они сейчас загружены, по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего скопление транспорта на Петропавловской, от Брачунинова до Куйбышева, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Стахановской от моста до Карпинского, на Карпинского от моста до Стахановской и на Ласинской от Богдана Хмельницкого до Маршала Рыбалка и в обратном направлении.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
2: А тебе-то зачем?
1: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
3: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», 2-й этаж. «Братья-джентльмены».
4: В «Руки вверх» бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+.
5: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь, ТЦ 7 «Пятниц», 3-й этаж.
8: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
9: 0+. Вкратце о ситуации на пермских дорогах. Есть местами затруднения. По данным Яндекс.Карт, самые серьезные на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на шоссе Космонавтов от Западного обхода до Промышленной, на Ласинской от Богдана Хмельницкого до Маршала Рыбалка и в обратном направлении, на Стахановской от моста до Карпинского и на Карпинского от моста до Стахановской.
10: Радио Альфа, 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8 часов вечера. С новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Систему страхования вкладов распространят на электронные деньги клиентов банков. Такой закон подписал Владимир Путин. Сейчас, когда отзывают лицензию, банка вкладчик возвращает до 1 400 000 рублей. Однако средства на электронных кошельках такой защиты не имеют. Новые правила устраняют этот пробел. Страховка будет действовать только для владельцев, которые прошли идентификацию на анонимные кошельки. Она не распространяется. Закон вступит в силу через 180 дней после подписания. Федеральная антимонопольная служба с начала года возбудила 37 дел и выдала 59 предупреждений участникам топливного рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Нарушения выявили в действиях нефтяных компаний и независимых продавцов нефтепродуктов. Предупреждения должны быть исполнены в установленные сроки. В противном случае ФАС может возбудить антимонопольное дело. Ранее сеть заправок «Газпромнефть» отменила ограничения на продажу топлива в 13 регионах. Теперь водители могут покупать бензин и дизель в необходимом объеме, как в бак автомобиля, так и в канистры. Росстандарт рекомендовал компаниям поощрять участие работников, а не принуждать их к выполнению задач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новый ГОСТ по охране труда. В документе советуют избегать непредсказуемого графика, чрезмерной нагрузки и так называемого машинного темпа работы. Руководителям также рекомендуют четко ставить задачи, учитывать мнение сотрудников и не допускать в коллективе травли и социальной изоляции. Новый стандарт начнет действовать с 1 февраля следующего года. В Перми начали продавать брелоки с функцией транспортной карты. С их помощью можно оплачивать проезд в общественном транспорте, так же, как и обычной или виртуальной картой, а также использовать льготные тарифы. Брелоки стоят 150 рублей и продаются в пунктах на улице Ленина 28 и 68. При необходимости на новый носитель можно перенести действующий тариф с транспортной карты. Пополняется брелок через приложение «Пермский транспорт», банковские сервисы или в пунктах продажи проездных. 60% опрошенных россиян планируют ремонт места путешествия этим летом. Инициаторами масштабного ремонта чаще становятся мужчины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Треть мужчин затевает такие работы спонтанно, рассматривая их как хобби по вечерам и выходные. 50% заявили, что начинали ремонт под давлением второй половины. Каждый десятый помогает лучшему другу и заодно весело проводит время. При этом более 68% респондентов отметили, что самостоятельные работы по преображению дома помогают им справляться со стрессом. В завершении выпуска курсы валют: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 6 августа в четверг в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. До плюс 15 ночью, завтра днем плюс 19, плюс 21 градус.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: А вот эта новость шла к нам с середины прошлого века. Ульяновский автозавод официально переименовал семейство своих легендарных малотоннажных автомобилей в «Буханку». То, что было народным прозвищем, теперь официальный товарный знак. В августе название «Буханка» уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов предприятия. А началось все в 50-е годы. Тогда военным понадобился легкий полноприводный фургон. По легенде, имя «Буханка» родилось во время испытаний опытных образцов. Округлые формы кузова напоминали свежеиспеченный кирпичик хлеба. Успела «Буханка» стать культурным артефактом. Советская публика помнит ее по фильму «Королева бензоколонки», а современная – по сериалу «Эпидемия», где «Буханка» стала автомобилем для выживания в постапокалипсис. Дети знают ее по мультфильму «Маша и Медведь». Там, в старом УАЗике, живут лесные волки. Сегодня классическая рамная конструкция и полный привод практически не изменились. Машина остается главным кормильцем завода. За прошлый год в России было реализовано более 7,5 тысяч новых «Буханок». Цена у дилеров стартует от 1 300 000. За эти деньги водитель получает минимум электроники и легендарную проходимость там, где дорог нет в принципе.
0: Радио «Альфа».
3: Реклама.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
7: Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранит 106-594-783-57.
8: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь, ТЦ 7 «Пятниц», третий этаж.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день ясного выражения своего мнения. Четко обозначьте свои границы и намерения, потом, может быть, уже поздно. Тельцы, многие важные для вас разговоры не будут закончены. Готовьтесь ко второму раунду. Близнецы, день, когда придется многое переделывать, переписывать и переформулировать. Не стоит отправлять письма сразу после написания. Реки, не стоит рассчитывать на полное исполнение своих желаний. Ваш комфорт может быть нарушен неприятными вопросами или неприятными ответами. Львы, не лучшее время для покупок и начинаний. Любая ошибка в этот день будет восприниматься очень остро и чрезмерно серьезно. Девы, не стоит пытаться искусственно поднимать свой рейтинг в глазах окружающих. Поверьте, кому надо, тот и так вас заметит. Весы, вы можете оказаться в уязвимом положении. Старайтесь не показывать свои слабые места и не употребляйте горячительное. Скорпионы, хорошо бы снизить нагрузки и побыть в уединении. Все необязательные дела должны быть отменены. Стрельцы, семейные дела могут выйти на первый план, в том числе обсуждение планов на будущее, где может скрываться много сюрпризов. Козероги, положитесь на свое чутье. Даже если вас будут уверять, что вы совершаете ошибку, доверяйте только себе. Водолеи, не стоит делать окончательных выводов. Ситуация далека от завершения и может измениться еще несколько раз. Рыбы, пригодятся родственные связи или надежные контакты. Большинство сложных вопросов решится по знакомству.
0: Радио Альфа. We were good.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 6 августа в четверг в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем в Перми плюс 19, плюс 21.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 6 августа в четверг в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем в Перми плюс 19, плюс 21.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день ясного выражения своего мнения. Четко обозначьте свои границы и намерения, потом, может быть, уже поздно. Тельцы, многие важные для вас разговоры не будут закончены. Готовьтесь ко второму раунду. Близнецы, день, когда придется многое переделывать, переписывать и переформулировать. Не стоит отправлять письма сразу после написания. Реки, не стоит рассчитывать на полное исполнение своих желаний. Ваш комфорт может быть нарушен неприятными вопросами или неприятными ответами. Львы, не лучшее время для покупок и начинаний. Любая ошибка в этот день будет восприниматься очень остро и чрезмерно серьезно. Девы, не стоит пытаться искусственно поднимать свой рейтинг в глазах окружающих. Поверьте, кому надо, тот и так вас заметит. Весы, вы можете оказаться в уязвимом положении. Старайтесь не показывать свои слабые места и не употребляйте горячительное. Скорпионы, хорошо бы снизить нагрузки, побыть в уединении. Все необязательные дела должны быть отменены. Стрельцы, семейные дела могут выйти на первый план, в том числе обсуждение планов на будущее, где может скрываться много сюрпризов. Козероги, положитесь на свое чутье. Даже если вас будут уверять, что вы совершаете ошибку, доверяйте только себе. Водолеи, не стоит делать окончательных выводов. Ситуация далека от завершения и может измениться еще несколько раз. Рыбы, пригодятся родственные связи или надежные контакты. Большинство сложных вопросов решится по знакомству.
0: Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 6 августа в четверг в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем в Перми плюс 19, плюс 21.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.